поди, и протопорся сконя велу. Драсос пристыя, некина драсос, и ргери с ним с хрянтом по головам. Хай в час могу, хай пролощен габос, тущ тебе с казайскис не бьё. Драсос пристыя, некина драсос, и ргери с ним с хрянтом по головам. Хай в час могу, хай пролощен габос, тущ тебе с казайскис не.